выпендриваешься, будто ты большой Верне. Стоит зачитаться американцам, ты заплачешь в углу, что я тебя лучше, с кем совместно долблю. Говорит, что ты хип-хопе номер один, но в свое время сказал нас, хип-хоп погиб. Возрождение возможно, но точно придурки не от вас. По вам плачет прыжок, огромный унитаз. Вы даете молодежи пропаганду наркоты, еще и алкоголя. Вот же вы, мудаки, вы читаете только ради наживы. Мои текста, войны, underground, вам даже и не снились, когда команда подрывается.